Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Ивановича.
1: Иваново FM.
2: Если друг

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала новая образовательная программа «Медицинская биофизика». Фундаментальные медицинские знания студенты будут получать в медуниверситете. Углубленную инженерную подготовку пройдут в ИГУ, а практику у одного из ведущих российских разработчиков медоборудования. Срок обучения составит 6 лет. Выпускникам присвоят квалификацию «врач-биофизик». Они смогут работать как в практической медицине, так и в науке. В Ивановской области дадут новую жизнь редкому народному промыслу. Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Савинском доме ремесел займутся возрождением кистевой росписи. Сейчас там завершают ремонт помещений, закупили мебель, станки, печь и гончарный круг. Савинская роспись – уникальная техника, зародившаяся в деревне Объедово в середине 20 века. Более 20 лет роспись оставалась невостребованной, теперь в местной студии у детей и взрослых есть возможность ее освоить. В Ивановской области определят лучшего наставника в сфере труда. В регионе пройдет конкурс для тех, кто обучает и поддерживает молодых специалистов. Номинации охватывают все сферы – от строительства, АПК и здравоохранения до малого предпринимательства, туризма и ЖКХ. Принять участие в состязании могут работники юрлиц и ИП с общим стажем не менее 3 лет и опытом наставничества не менее года. Заявки работодателей принимают в региональном комитете по труду. 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: А, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 20 июля.
1: Год 1217.
2: В этот день произошел беспрецедентный случай на съезде русских царей. В селе Исады под Рязанью в результате заговора было убито 6 рязанских князей. Съезд был организован Глебом и Константином Владимировичами, чтобы уладить междоусобные споры. Съезд прошел 20 июля 1217 года в день памяти святого пророка Ильи. По приглашению рязанских князей Глеба и Константина Владимировичей в Исады съехались с боярами, ближними и почетные дружины и князья рязанские и пронские. Во время пира в шатры ворвались дружинники Глеба и Константина и их сообщники половцы и перебили всех гостей. Жертвами расправы стали, согласно лаврентьевской летописи, Изяслав, Кир, Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб и Роман. Это были внуки князя Глеба Ростиславича Рязанского, после смерти которого в 1177 и началась борьба за княжество. После смерти родственников на рязанский престол зашел Ингвар Игоревич, который вместе с братом Юрием не был на съезде. В 1219 году он разбил Глеба и приведенных им половцев. Проиграв борьбу за Рязань, Глеб убежал к половцам, где вскоре сошел с ума и умер.
1: Год 1882.
2: Состоялся первый пробный полет самолета Александра Федоровича Можайского. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России. Можайский построил и испытал свой аппарат на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Еще в 1876 году Можайский начал работать над проектом. Он ведет наблюдение за полетами птиц и воздушных змеев. После кропотливых экспериментов Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки. В сентябре 1876 года была построена летающая модель. Все работы Можайский выполнял на собственные средства, но сооружение самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм. Поэтому в начале 1877 года он предложил военному министерству использовать свой проект в предстоящей войне с Турцией. Благодаря обращению Дмитрия Менделеева было решено отпустить изобретателю 5000 рублей на дальнейшие эксперименты, из которых было выделено меньше половины. Весной 1878 года у конструктора не осталось надежд на правительственную поддержку. На деньги от продажи личных вещей и занятые у родных и друзей Можайский весной 1882 года закончил сборку самолета. Он представлял собой лодку с деревянными ребрами. Размах крыльев почти 24 метра, при длине машины 15 метров. Скорость полета не превышала 40 километров в час. 20 июля 1882 года в Красном селе под Петербургом состоялись испытания. Сведения о них противоречивы. По одним, самолет сумел оторваться от земли и пролететь несколько десятков метров. По другим, уже во время разбега он накренился, повредил крыло и не смог взлететь. Но, как бы то ни было, самолет Можайского остался первым в истории реально построенным и испытанным летательным аппаратом тяжелее воздуха.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Госуд из Гибала, Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Разбуди меня.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала новая образовательная программа «Медицинская биофизика». Фундаментальные медицинские знания студенты будут получать в медуниверситете. Углубленную инженерную подготовку пройдут в ИГУ, а практику у одного из ведущих российских разработчиков медоборудования. Срок обучения составит 6 лет. Выпускникам присвоят квалификацию «врач-биофизик». Они смогут работать как в практической медицине, так и в науке. В Ивановской области дадут новую жизнь редкому народному промыслу. Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Савинском доме ремесел займутся возрождением кистевой росписи. Сейчас там завершают ремонт помещений, закупили мебель, станки, печь и гончарный круг. Савинская роспись – уникальная техника, зародившаяся в деревне Объедово в середине 20 века. Более 20 лет роспись оставалась невостребованной, теперь в местной студии у детей и взрослых есть возможность ее освоить. В Ивановской области определят лучшего наставника в сфере труда. В регионе пройдет конкурс для тех, кто обучает и поддерживает молодых специалистов. Номинации охватывают все сферы – от строительства, АПК и здравоохранения до малого предпринимательства, туризма и ЖКХ. Принять участие в состязании могут работники юрлиц и ИП с общим стажем не менее 3 лет и опытом наставничества не менее года. Заявки работодателей принимают в региональном комитете по труду. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: К бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
2: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров,

0: Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники с встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36.
5: Чтобы вы чаще улыбались.
4: Чтобы вы экономили свое время.
5: Чтобы стать ближе к вам.
4: Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Іванова ФМ. В Іванові 8 утра. Радиоканал Іванова ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Іванова ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала новая образовательная программа «Медицинская биофизика». Фундаментальные медицинские знания студенты будут получать в медуниверситете. Углубленную инженерную подготовку пройдут в ИГУ, а практику у одного из ведущих российских разработчиков медоборудования. Срок обучения составит 6 лет. Выпускникам присвоят квалификацию «врач-биофизик». Они смогут работать как в практической медицине, так и в науке. В Ивановской области дадут новую жизнь редкому народному промыслу. Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Савинском доме ремесел займутся возрождением кистевой росписи. Сейчас там завершают ремонт помещений, закупили мебель, станки, печь и гончарный круг. Савинская роспись – уникальная техника, зародившаяся в деревне Объедово в середине 20 века. Более 20 лет роспись оставалась невостребованной, теперь в местной студии у детей и взрослых есть возможность ее освоить. В Ивановской области определят лучшего наставника в сфере труда. В регионе пройдет конкурс для тех, кто обучает и поддерживает молодых специалистов. Номинации охватывают все сферы – от строительства, АПК и здравоохранения до малого предпринимательства, туризма и ЖКХ. Принять участие в состязании могут работники юрлиц и ИП с общим стажем не менее 3 лет и опытом наставничества не менее года. Заявки работодателей принимают в региональном комитете по труду. 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку.

0: придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: Мясной гурман. Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
6: В Бигам для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бигам.
7: Вилишская 3, Куконковых 141-Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить Ларгус с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном Ларгус покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36?
5: Чтобы вы чаще улыбались.
4: Чтобы вы экономили свое время.
5: Чтобы стать ближе к вам.
4: Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормоз. Тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных

0: Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.
9: А за окошком месяца май.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала новая образовательная программа «Медицинская биофизика». Фундаментальные медицинские знания студенты будут получать в медуниверситете. Углубленную инженерную подготовку пройдут в ИГУ, а практику у одного из ведущих российских разработчиков медоборудования. Срок обучения составит 6 лет. Выпускникам присвоят квалификацию «врач-биофизик». Они смогут работать как в практической медицине, так и в науке. В Ивановской области дадут новую жизнь редкому народному промыслу. Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Савинском доме ремесел займутся возрождением кистевой росписи. Сейчас там завершают ремонт помещений, закупили мебель, станки, печь и гончарный круг. Савинская роспись – уникальная техника, зародившаяся в деревне Объедово в середине 20 века. Более 20 лет роспись оставалась невостребованной, теперь в местной студии у детей и взрослых есть возможность ее освоить. В Ивановской области определят лучшего наставника в сфере труда. В регионе пройдет конкурс для тех, кто обучает и поддерживает молодых специалистов. Номинации охватывают все сферы – от строительства, АПК и здравоохранения до малого предпринимательства, туризма и ЖКХ. Принять участие в состязании могут работники юрлиц и ИП с общим стажем не менее 3 лет и опытом наставничества не менее года. Заявки работодателей принимают в региональном комитете по труду. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июля.
1: Год 1217.
2: В этот день произошел беспрецедентный случай на съезде русских царей. В селе Исады под Рязанью в результате заговора было убито 6 рязанских князей. Съезд был организован Глебом и Константином Владимировичами, чтобы уладить междоусобные споры. Съезд прошел 20 июля 1217 года в день памяти святого пророка Ильи. По приглашению рязанских князей Глеба и Константина Владимировичей в Исады съехались с боярами, ближними и почетные дружины и князья рязанские и пронские. Во время пира в шатры ворвались дружинники Глеба и Константина и их сообщники половцы и перебили всех гостей. Жертвами расправы стали, согласно лаврентьевской летописи, Изяслав, Кир, Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб и Роман. Это были внуки князя Глеба Ростиславича Рязанского, после смерти которого в 1177 и началась борьба за княжество. После смерти родственников на рязанский престол зашел Ингвар Игорь, который вместе с братом Юрием не был на съезде. В 1219 году он разбил Глеба и приведенных им половцев. Проиграв борьбу за Рязань, Глеб убежал к половцам, где вскоре сошел с ума и умер.
1: Год 1882.
2: Состоялся первый пробный полет самолета Александра Федоровича Можайского. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России. Можайский построил и испытал свой аппарат на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Еще в 1876 году Можайский начал работать над проектом. Он ведет наблюдения за полетами птиц и воздушных змеев. После кропотливых экспериментов Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки. В сентябре 1876 года была построена летающая модель. Все работы Можайский выполнял на собственные средства, но сооружение самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм. Поэтому в начале 1877 года он предложил военному министерству использовать свой проект в предстоящей войне с Турцией. Благодаря обращению Дмитрия Менделеева было решено отпустить изобретателю 5000 рублей на дальнейшие эксперименты, из которых было выделено меньше половины. Весной 1878 года у конструктора не осталось надежд на правительственную поддержку. На деньги от продажи личных вещей и занятые у родных и друзей Можайский весной 1882 года закончил сборку самолета. Он представлял собой лодку с деревянными ребрами. Размах крыльев почти 24 метра, при длине машины 15 метров. Скорость полета не превышала 40 километров в час. 20 июля 1882 года в Красном селе под Петербургом состоялись испытания. Сведения о них противоречивы. По одним, самолет сумел оторваться от земли и пролететь несколько десятков метров. По другим, уже во время разбега он накренился, повредил крыло и не смог взлететь. Но, как бы то ни было, самолет Можайского остался первым в истории реально построенным и испытанным летательным аппаратом тяжелее воздуха.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Судоснедиола», Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-00-263.
6: Окна, двери, потолки.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Дыня Торпеда 99-90. Персик Узбекистан 179-90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить «Ларгус» с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном «Ларгус» покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

дотрагиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
4: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
5: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
6: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
5: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
6: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
5: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
7: Дорогая Юлия Якимова, в этот июльский день, когда даже луна зависает над Ивановым в ожидании чуда, мы от всей души поздравляем вас с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет похожа на самый изысканный торт в международный день торта многослойная, сладкая и с сюрпризом внутри. Желаем вам, чтобы желания сбывались.
0: На отдыхе с вами Иваново FM.

залог. Верится и не верится все, что случилось.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёрс.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
10: Семен Власов, с днем рождения. Июль дарит нам тепло, а ваше появление на свет в этот месяц – настоящий подарок для всей нашей радиостанции. Говорят, в Международный день торта загадывают желания, и мы желаем, чтобы ваша карьера росла так стремительно, как луна на небосводе, а успех был огромным. Пусть каждый ваш день будет наполнен приятными сюрпризами.
0: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановском районе судят черных лесорубов. По версии следствия, в течение 24 года трое жителей области вырубали сосны и ели на территории Ивановского лесничества. Затем древесину вывозили в цех, там лес перерабатывали, после чего продавали. Ущерб лесному фонду превысил 6 миллионов рублей. Участникам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся почти на 17,5%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие отели будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июля.
1: Год 1217.
2: В этот день произошел беспрецедентный случай на съезде русских царей. В селе Исады под Рязанью в результате заговора было убито 6 рязанских князей. Съезд был организован Глебом и Константином Владимировичами, чтобы уладить междоусобные споры. Съезд прошел 20 июля 1217.

0: смерти родственников на Рязанский престол зашел Ингвар Игоревич, который вместе с братом Юрием не был на съезде. В 1219 году он разбил Глеба и приведенных им половцев. Проиграв борьбу за Рязань, Глеб убежал к половцам, где вскоре сошел с ума и умер.
1: Год 1882.
0: Состоялся первый пробный полет самолета Александра Федоровича Можайского. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России. Можайский построил и испытал свой аппарат на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Еще в 1876 году Можайский начал работать над проектом. Он ведет наблюдения за полетами птиц и воздушных змеев. После кропотливых экспериментов Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки. В сентябре 1876 года была построена летающая модель. Все работы Можайский выполнял на собственные средства, но сооружение самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм. Поэтому в начале 1877 года он предложил военному министерству использовать свой проект в предстоящей войне с Турцией. Благодаря обращению Дмитрия Менделеева было решено отпустить изобретателю 5000 рублей на дальнейшие эксперименты, из которых было выделено меньше половины. Весной 1878 года у конструктора не осталось надежд на правительственную поддержку. На деньги от продажи личных вещей и занятые у родных и друзей Можайский весной 1882 года закончил сборку самолета. Он представлял собой лодку с деревянными ребрами. Размах крыльев почти 24 метра при длине машины 15 метров. Скорость полета не превышала 40 километров в час. 20 июля 1882 года в Красном селе под Петербургом состоялись испытания. Сведения о них противоречивы. По одним, самолет сумел оторваться от земли и пролететь несколько десятков метров. По другим, уже во время разбега он накренился, повредил крыло и не смог взлететь. Но, как бы то ни было, самолет Можайского остался первым в истории реально построенным и испытанным летательным аппаратом тяжелее воздуха.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 900 000 рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить «Ларгус» с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном «Ларгус» покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: было смотреть.
1: В Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановском районе судят черных лесорубов. По версии следствия, в течение 24 года трое жителей области вырубали сосны и ели на территории Ивановского лесничества. Затем древесину вывозили в цех, там лес перерабатывали, после чего продавали. Ущерб лесному фонду превысил 6 миллионов рублей. Участникам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся почти на 17,5%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие отели будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первое полугодие таких ДТП произошло более 1700. В них погибли 529 человек. Рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в среднем по России. К примеру, в Подмосковье прирост составил 148%, в Кировской области 120, в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18,5 тысяч машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего авто продала BMW свыше 7,5 тысяч. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился более чем в 5 раз. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июля.
1: Год 1217.
2: В этот день произошел беспрецедентный случай на съезде русских царей. В селе Исады под Рязанью в результате заговора было убито 6 рязанских князей. Съезд был организован Глебом и Константином Владимировичами, чтобы уладить междоусобные споры. Съезд прошел 20 июля 1217 года в день памяти святого пророка Ильи. По приглашению рязанских князей Глеба и Константина Владимировичей в Исады съехались с боярами, ближними и почетные дружины и князья рязанские и пронские. Во время пира в шатры ворвались дружинники Глеба и Константина и их сообщники половцы и перебили всех гостей. Жертвами расправы стали, согласно лаврентьевской летописи, Изяслав, Кир Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб и Роман. Это были внуки князя Глеба Ростиславича Рязанского, после смерти которого в 1177 и началась борьба за княжество. После смерти родственников на рязанский престол зашел Ингвар Игоревич, который вместе с братом Юрием не был на съезде. В 1219 году он разбил Глеба и приведенных им половцев. Проиграв борьбу за Рязань, Глеб убежал к половцам, где вскоре сошел с ума и умер.
1: Год 1882.
2: Состоялся первый пробный полет самолета Александра Федоровича Можайского. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России. Можайский построил и испытал свой аппарат на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Еще в 1876 году Можайский начал работать над проектом. Он ведет наблюдение за полетами птиц и воздушных змеев. После кропотливых экспериментов Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки. В сентябре 1876 года была построена летающая модель. Все работы Можайский выполнял на собственные средства, но сооружение самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм. Поэтому в начале 1877 года он предложил военному министерству использовать свой проект в предстоящей войне с Турцией. Благодаря обращению Дмитрия Менделеева было решено отпустить изобретателю 5000 рублей на дальнейшие эксперименты, из которых было выделено меньше половины. Весной 1878 года у конструктора не осталось надежд на правительственную поддержку. На деньги от продажи личных вещей и занятые у родных и друзей Можайский весной 1882 года закончил сборку самолета. Он представлял собой лодку с деревянными ребрами. Размах крыльев почти 24 метра при длине машины 15 метров. Скорость полета не превышала 40 километров в час. 20 июля 1882 года в Красном селе под Петербургом состоялись испытания. Сведения о них противоречивы. По одним, самолет сумел оторваться от земли и пролететь несколько десятков метров. По другим, уже во время разбега он накренился, повредил крыло и не смог взлететь. Но, как бы то ни было, самолет Можайского остался первым в истории реально построенным и испытанным летательным аппаратом тяжелее воздуха.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль Пёс.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на запряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае.

0: Водка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить Largus с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном Largus покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи и входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры к ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспективой» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С сегодняшнего дня Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альма-Вива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

я на коне. Толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

с коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первое полугодие таких ДТП произошло более 1700. В них погибли 529 человек. Рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в среднем по России. К примеру, в Подмосковье прирост составил 148%, в Кировской области 120, в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18,5 тысяч машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего авто продала BMW свыше 7,5 тысяч. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился более чем в 5 раз. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи и входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры к ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспективой» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом 2/3 компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С сегодняшнего дня Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альма-Вива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июля.
1: Год 1217.
2: В этот день произошел беспрецедентный случай на съезде русских царей. В селе Исады под Рязанью в результате заговора было убито 6 рязанских князей. Съезд был организован Глебом и Константином Владимировичами, чтобы уладить междоусобные споры. Съезд прошел 20 июля 1217 года, в день памяти святого пророка Ильи. По приглашению рязанских князей Глеба и Константина Владимировичей в Исады съехались с боярами, ближними и почетные дружины и князья рязанские и пронские. Во время пира в шатры ворвались дружинники Глеба и Константина и их сообщники-половцы и перебили всех гостей. Жертвами расправы стали, согласно лаврентьевской летописи, Изяслав, Кир Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб и Роман. Это были внуки князя Глеба Ростиславича Рязанского, после смерти которого в 1177 и началась борьба за княжество. После смерти родственников на рязанский престол зашел Ингвар Игоревич, который вместе с братом Юрием не был на съезде. В 1219 году он разбил Глеба и приведенных им половцев. Проиграв борьбу за Рязань, Глеб убежал к половцам, где вскоре сошел с ума и умер.
1: Год 1882.
2: Состоялся первый пробный полет самолета Александра Федоровича Можайского. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России. Можайский построил и испытал свой аппарат на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Еще в 1876 году Можайский начал работать над проектом. Он ведет наблюдение за полетами птиц и воздушных змеев. После кропотливых экспериментов Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки. В сентябре 1876 года была построена летающая модель. Все работы Можайский выполнял на собственные средства, но сооружение самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм. Поэтому в начале 1877 года он предложил военному министерству использовать свой проект в предстоящей войне с Турцией. Благодаря обращению Дмитрия Менделеева было решено отпустить изобретателю 5000 рублей на дальнейшие эксперименты, из которых было выделено меньше половины. Весной 1878 года у конструктора не осталось надежд на правительственную поддержку. На деньги от продажи личных вещей и занятой у родных и друзей Можайский весной 1882 года закончил сборку самолета. Он представлял собой лодку с деревянными ребрами. Размах крыльев почти 24 метра при длине машины 15 метров. Скорость полета не превышала 40 километров в час. 20 июля 1882 года в Красном селе под Петербургом состоялись испытания. Сведения о них противоречивы. По одним, самолет сумел оторваться от земли и пролететь несколько десятков метров. По другим, уже во время разбега он накренился, повредил крыло и не смог взлететь. Но, как бы то ни было, самолет Можайского остался первым в истории реально построенным и испытанным летательным аппаратом тяжелее воздуха.

0: Дорожная территория, детская площадка во дворе. ЖК «Форвард» 500045.
1: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи и входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры к ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспективой» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом 2/3 компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С сегодняшнего дня Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альма-Вива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить Largus с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном Largus покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневская, 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Подмосковье более чем втрое увеличили число камер, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют парковку на газонах. Теперь в регионе работает свыше 1100 таких устройств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на областное министерство госуправления. Встроенная нейросеть распознает номер автомобиля и передает данные на проверку. Если нарушение подтверждается, владельцу машины выписывается штраф. Власти отмечают, что камеры помогли сократить число повторных нарушений. С сегодняшнего дня Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альма-Вива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи и входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры к ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспективой» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С сегодняшнего дня Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альма-Вива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Закажи рекламу на «Иваново FM». Телефон 901-501. «Иваново FM». Первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами.

разлук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему по

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».